Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Москве 7 часов утра. Начинаем утро с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствую.
1: Да, Дима, приветствую. Это привет. Доброе утро всем. Вот после принятого уже закона, который в итоге должен скоро увеличить поставки топлива на все российские АЗС, когда ждать эффект? Это главный водительский вопрос. И власти ответ дали. Речь о поправках вообще в налоговый кодекс, который позволит увеличить объемы выпуска бензина и дизеля в России, в том числе поставлять в страну импортное топливо из Беларуси прежде всего по низким ценам. Это все, причем заработает, объявлено задним числом, начиная с июня. Это компенсирует затраты нефтяным компаниям и НПЗ. И главное, позволит малым и средним нефтеперерабатывающим заводам, а также нефтебазам, производящим высокооктановый бензин 92 и выше, пользоваться налоговыми льготами. О стабилизации поставок из-за этого топлива на АЗС власти по срокам говорят, эффект уже будет в ближайшие дни. В плане турпоездок из России на Ближний Восток пришла важная новость. Это касается в том числе Персидского залива. Росавиация сняла, в принципе, ограничения на полеты в Иран. Это касается теперь и ночного времени. То есть отныне вылеты авиакомпании

0: от нас в эту страну снова могут происходить круглые сутки, то есть никаких ограничений больше нет вообще. При этом Минтранспорт и Росавиация продолжают, конечно, мониторить работу воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Это в принципе, но это вещь обычная, ежедневная. Обратно ситуацию откатят только при осложнениях обстановки. Пока же наоборот, еще раз, все ограничения на полеты в Персидский залив отменили. Напомню, что до этого власти также отменили официальную рекомендацию российским туристам воздерживаться от посещения стран Персидского залива. Все государства там теперь открыты, и это связано с прекращением военного конфликта между США и Ираном, ну и в связи с общей стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке. Возвращаемся в Россию. А тут нельзя не отметить, что вот те школы, которые уже вчера проводили выпускные, а такие учебные заведения есть, были, как бы выступили на разогреве у этой пятницы и у грядущей субботы, потому что главные в стране выпускные у 11-классников пройдут сегодня-завтра. Одновременно, кстати, вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Это будет действовать в субботу, например, более чем в 40 регионах по стране, то есть полгосударства, в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Ну и самых массовых ограничений это коснется Москвы и Питера. Завтра, допустим, в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса». В Питер приедут более 65 тысяч подростков из разных городов и стран. Будет масштабнейший праздник. И также в ночь на субботу в столице России пройдут сразу два выпускных. Общемосковский и общероссийский. В общем, молодым в стране будет принадлежать сегодняшний вечер и еще весь завтрашний день с праздником «Молодость».
1: Кстати, друзья, с добрым утром всех. Денис, у нас сегодня прям тема будет про выпускные. Ты свой помнишь?
0: Я прекрасно помню. Я даже помню, в чем я был одет.
1: И понравилось?
2: Подождите, ну и в чем? Мне же интересно теперь.
0: В папином.
2: Папином да. костюме.
1: А папиной тройки, я бы, наверное, сказал.
0: А тройки. Именно тройки.
2: Хорошо.
0: Идеально влез.
1: Вот этот модный ведущий вернется с очередным выпуском новостей уже очень скоро.
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: В общем, тему обозначили. Еще раз добрым утром. Немножко служебной информации. 25 июня на календаре. У нас сегодня с вами пятница. Это здорово. Поздравляем вас с финалом летней рабочей недели. Но утро будет по-прежнему привычно хорошим. Это главное. Да.
2: Обязательно.
1: Прекрасная музыка впереди. Игры, астропрогноз, синематека. Все, что вы любите, все здесь есть.
2: Да, ну и ждем вас, конечно, в наших соцсетях. Вы, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. И, конечно, будем ждать ваших историй о вашем выпускном. Рассказывайте.

0: Адамс, его Cloud Number 9 на радио 7 на Семи холмах. Ну, мы сейчас тоже про счастье далекое, близкое, ну, близкое, конечно, про самое интересное, что мы могли пропустить в интернете.
1: Интересная история крутится вокруг чемпионата мира по футболу. Смотрите, в Сан-Франциско есть стадион, который называется Levi's Stadium. И на нем, конечно, играют вот матчи чемпионата мира. Вот ну такое название у него, исторически. Но FIFA были бы не FIFA, если бы давали бесплатную рекламу брендам. И они сказали: Levi's, вы либо покупаете спонсорский пакет и платите, да, либо завесьте свой логотип. Бренд говорит: ребята, подождите. Но это же, ну, опять же повторюсь, исторически. Исторически так сложилось. Логотип здесь всегда. Это название стадиона, а не бренда. В общем, бренд отказался платить. Вывеску с логотипом закрыли белой тканью. Но вместе с этим они изменили свое лого в запрещенной сети. Да, мы все про нее знаем. Потом, что они сделали? На этом они не остановились. Они выпустили джинсы, где закрыли снова свой логотип. И это настолько завирусилось в сети. В общем, теперь самое классное – это купить джинсы Levi's, у которых...
0: С заклеенным логотипом.
1: Да, да, да, да, да.
0: Вообще.
1: История супер, они большие молодцы. Так, ладно, осел и Шрека получат собственный мультфильм. Вот с таким заголовком тоже разлетались вчера новости по соцсетям. Премьера запланирована на 30 июня аж 28 года. Придется подождать. Эдди Мёрфи снова будет озвучивать самого болтливого героя франшизы. И, по его словам, сюжет сосредоточится не только на осле, но и на его семье. У него же дракониха, и у них необычные дети. Ну и, конечно, Шрек 5 мы уже в 27-м году ждем. В общем, есть действительно чего дождаться. А вот чего дождались, опять же, тут нужно рассказать предысторию. Уже в нашем сегменте разлеталась история, что в одном из торговых центров есть очень маленький аквариум, где живет очень большая рыба. Кто-то это снял на видео, выложил в сеть, это все завирусилось, всем рыбы было жаль. Ну и, в общем, рыбу зовут Петрович, как выяснилось. И в ближайшие 2 недели рыба будет проходить карантин, потому что после этого ее к себе заберут сотрудники Москвариума. И рыба будет жить в огромном-огромном аквариуме с другими рыбами.
0: Сотрудники,
1: ну,
0: могу подсказать
1: история.
0: Вам пару супермаркетов в Москве, где приходите, карп на вас смотрит со своими сородичами, вот такими вот глазами. Там же, ну, осетр плавал. Ну, не осетры, маленькие такие, как называются?
1: Ну, так я не знаю.
0: Ну, младший брат осетра.
1: Да кто его знает?
0: В общем, да, он тоже плавает и смотрит на тебя грустно. Ну, понятно, чем его вечер закончится, да, ну, понимаете.
1: Так, про деньги еще хочу.
0: А тут Петровича пожалели, ты посмотри.
1: Сеть встала на защиту рыбы, Дима, понимаешь? Петровича спасли. Так, и про деньги хотелось бы добавить. Тут подсчитали люди и выяснилось, что GTA 6 обогнала Бурдж-Халифу по стоимости и сроком разработки. Вот если на строительство самой высокой башни в мире потратили, ну, около 1,5 миллиарда долларов, и 6 лет на это ушло, то подсчитали и выяснилось, что на разработку новой части GTA ушло более 2 миллиарда долларов и 12 лет.
0: А самое главное, все это окупится, даже не сомневайтесь.
1: Серьезно,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, конечно. GTA — это самая популярная серия жанра, несмотря на то, что
1: Ничего
0: были
1: себе.
0: Другие попытки. Это будет действительно событие. Да, все геймеры ждут, все в предвкушении, всех поздравляем. Но самое забавное, что люди начали предзаказывать цифровые копии. Смысл какой предзаказ? Они что, кончатся, что ли? Это же цифровые копии, ребят. Ну, хотя, с другой стороны, в этом что-то приятное есть, когда ты сидишь и понимаешь, что твоя GTA вот прям тебя ждет, и прям в первый день продаж она такая, оп, и у тебя уже в приставке.
1: Ой,
0: эти мечты-мечты, давайте музыку слушать.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Эд Ширан и Вазизам на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 7.19. Друзья, ну и пора обратиться к астропрогнозу на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Так, знаки огня сейчас вас плохому научим. Вы можете узнать нечто важное о человеке, с которым часто взаимодействуете. Так что, овны, львы и стрельцы, пока что эту информацию стоит оставить при себе. Она пригодится вам в будущем.
0: Знаки Земли, сегодня ваша напористость может как помочь, так и создать лишние препятствия. Тельцы, девы и козероги, дайте возможность близкому человеку описать вам ситуацию со стороны.
2: Знаки воздуха, день принесет удачу в финансах.
0: О.
2: Заканчиваем гороскоп. Близнецы, весы и водолеи, сейчас хорошее время для того, чтобы совершить покупку, которую вы давно откладывали. Я пошла.
0: Знаки воды. Вы можете ощутить прилив творческой энергии в совершенно неожиданной области. Раки, скорпионы и рыбы, не отмахивайтесь от нее, потому что это хорошее подспорье для новых начинаний.
1: Утро на семи холмах.

Это «Край, край» от Асианы на радио 7 на Семи Холмах. Продолжается наше замечательное утро с прекрасной музыкой. И совсем скоро с нами «Bodies Without Organs». Выходные совсем рядом, и что это будет за уикенд? Намекнем немного.

0: 7:29 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. После принятого закона, который должен увеличить на практике поставки топлива на АЗС по всем регионам, когда ждать эффект? Это главный, конечно, водительский вопрос, и власти ответ на него дают. Речь о поправках в налоговый кодекс, которые позволят теперь увеличить объем выпуска бензина и дизеля, и в том числе поставлять к нам в страну импортное топливо из Белоруссии, прежде всего, по низким ценам. Это все заработает, причем задним числом, начиная с 1 июня, что в итоге компенсирует действующие уже затраты нефтяным компаниям, НПЗ и позволит еще, главное, малым и средним нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам, производящим высокооктановый бензин 92 и выше, пользоваться налоговыми льготами. О стабилизации поставок топлива на АЗС по стране власти по срокам говорят, эффект уже будет в ближайшие дни. Банки столкнулись с нехваткой денег из-за спроса на кэш. Давайте так по-народному. Дефицит ликвидности, сообщается, в банковских хранилищах уже достиг отметки минус 2 триллиона рублей. Это очень много. Темпы изъятия гражданами и бизнесом денег из банков в 2,5 раза выше, чем было в том году. Это связывают напрямую с перебоями в работе мобильного интернета и ужесточением контроля за денежными переводами. И вот из-за этого на перспективу анонсируют замедление в денежно-кредитной политике по процессам. То есть даже если ЦБ далее будет снижать ключевую, что делал все последние месяцы, банки не смогут так же быстро уменьшать ставки по займам, так что перевод гражданами и компаниями денег в НАЛ очень плохо отразится в перспективе на стоимости по кредитам и на требованиях к заемщикам, но банкам все-таки надо теперь активнее привлекать средства, так что условия по вкладам немного улучшат. После того, как американская корпорация Apple удалила из своего интернет-магазина приложений App Store все приложения и сервисы российского холдинга ВК, и в Минцифры назвали это решение чисто политическим, а в Кремле официально всем рекомендовали переходить на гаджеты с операционкой Android и на наши платформы, у пользователей возникло подозрение, неужели все? Эксперты это подозрение подтверждают. Да, главные участники киберсферы уверены, через действия корпорации Apple речь идет о мести властей США в отношении действий России по созданию инфраструктуры цифрового суверенитета. То есть Apple не планирует оставаться в России.
2: Радио 7.

0: Дюран-Дюран и их команда на Радио 7 на Семи Холмах. Вот, знаете, такое меланхоличное настроение. За этот пункт пока голосует больше всех, что, мол, выпускной — это прощание с детством. Праздник довольно-таки грустный. Каким он был у вас? Вот об этом мы будем говорить целое утро.
1: Вот есть комментарий, который я хочу, собственно, зачитать первым. Пишут: эх, жаль, что тут такое нельзя, ну, как бы, рассказывать. Не, можно.
0: Можно. С купюрами, что называется.
1: Мы не все, конечно, возьмем в эфир, это понятно, да, но почитаем-то мы с большим удовольствием. В общем, парень пишет, что было очень весело и здорово. Москва 2004 и 307, видимо, школа навсегда. Вроде и праздник был, но было грустно, понятное дело. Знали, что больше уже никогда не увидимся. Подробности хотят.
0: Дмитрий ударился стаканчиками со всеми учителями. Перетанцевал со всеми, кроме физрука. Все преподаватели сказали, какой я хороший. Хотя вот некоторые из седых волос, конечно, благодаря мне. Пришел домой утром уверенной походкой и потом спал 24 часа. Постскриптум. Спасибо маме за то, что пронесла на выпускной то, что нельзя проносить детям.
1: Класс.
0: Саратов, 1998 год, школа 53. Если у вас, опять же, есть желание найти каких-то там давно потерянных одноклассников, пожалуйста, напишите. Мы легко и просто озвучим там и номер школы, и год выпуска. Нам не сложно.
1: Да. Так, Александр пишет. Доброе утро. Мой выпускной проходил в далеком 2010 году в Москве. Слушайте, история потрясающая. Может быть, у вас тоже так было? Если что, подтвердите. В тот год, не знаю, как сейчас, было запрещено отмечать выпускную ночь в кафе и ресторанах только в школьной столовой. Вот только в столовой. Ну, в общем, кое-что проносить было категорически запрещено. За неделю до дня X выбирали 7 отцов-выпускников для наблюдения и соблюдения всех правил поведения выпускной ночи.
0: Что чувствуется, итоге... да, чем кончится все? Уже чувствуется. 7 отцов.
1: Ну, в итоге, через час после старта выпускной ночи, эти 7 сухофруктов, в общем, сухофруктов-наблюдателей, были в таком состоянии, и со словами «сейчас мы вам покажем, как нужно отмечать выпускной», устраивали конкурсы по танцам против учителей, учили, как танцевать в 80-е. Утром один из наблюдателей случайно отпустил всю связку шариков в небо без команды и выпускников. Было весело и запомнилось на всю жизнь.
0: Вот видите, да, никто там, ну, не учителей, вот все помнят, что папой наблюдали. Молодцы, вообще отличная история.
1: Хороший наблюдатель.
0: Алексей Козлов, вот, кстати, это история, которая касается, ну, многих. Пишет, у нас был не очень дружный класс, кстати, пишет он, доброе утро всем-всем-всем, Дима, Света, привет. И выпускной привет. Запомнился как избавление от компании всех этих людей. И на встрече выпускников, которые устраивает параллельный класс, а не наш, я не хожу. Потому что видеть там никого не хочу, хотя прошло уже почти 30 лет.
1: Ух ты, ничего себе.
0: Ну, у меня чуть похожая история, но не настолько прям, не так критично. Но тоже я не могу сказать, что прям вот истосковался по всем тем людям.
1: Ой, я своих
0: сказать.
1: Обожаю.
0: Что, хороший был?
1: Хороший, да, и класс хороший.
0: Давай прям навскидку, кому сейчас привет передаешь?
1: Танюша Гущиной.
0: Все, Таня, привет улетел вам. Друзья, вы раздавайте свои воспоминания о том, каким был ваш выпускной в наших соцсетях. Автору лучшего комментария, как всегда, в финале «Утро на Семи Холмах» будем вручать очень приятный подарок. Так что запомнится не только выпускной, но и то, что благодаря этому выпускному вы еще и на Радио 7 победили. Красота, еще бы!
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: 7.45 в российской столице. А, уже 7.46, прошу прощения. С добрым утром всех-всех-всех, друзья. Совсем скоро мы отправимся с вами в выходные. И это будут чудесные королевские выходные.
1: Радио 7 представляет Weekend группы Queen.
0: Да, это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и совершенно свободным. Радио 7 представляет уикенд группы Queen, и в эти выходные наши с вами любимые песни и невероятные факты о потрясающей четверке. Потому что шоу должно продолжаться, и шоу продолжается только на Радио 7.
2: Кстати, Фредди Меркьюри стал одним из редких неанглийских уроженцев, попавших на официальную британскую почтовую марку. Ее выпуск спровоцировал настоящий скандал. По протоколу, единственными живыми людьми на марке как могли быть только члены королевской семьи. А на фото за плечом Фредди был виден силуэт Роджера Тейлора, который здравствует и по сей день. Возмущенные филателисты требовали отменить тираж, но дизайн лично одобрила королева Елизавета II. Сам Меркьюри, кстати, с детства был страстным филателистом. Сегодня его личная коллекция хранится в Лондонском музее почты.
0: Представляете, какая история? Это сколько круто. Таких историй ждет нас на выходных? А через мгновение, как вы думаете, кто для нас споет, а главное, как песню о свободе.
1: Уикенд группы Queen. Только на Радио 7.

0: Ну все, теперь мы точно готовы к выходным, но пока еще немножко побудем в нашей пятнице, замечательной музыкальной пятнице, где совсем скоро мы окажемся в новом часе. И, друзья, помимо той самой музыки, которую все мы любим, мы еще и сыграем. Присылайте заявки на сайте radio7.ru, и в реверсивном движении мы разыграем два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж» в самом центре столицы. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», 7.51 в столице. С добрым утром!
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится.

0: остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чультечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. Встречаем Дениса Лизина с новостями. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот после того, как американская корпорация Apple удалила из своего интернет-магазина приложение App Store все приложения и сервисы российского холдинга ВК, это в том числе еще Одноклассники, Дзен, Mail.ru, Минцифры назвали это решение политическим. В Кремле официально всем рекомендовали переходить на гаджеты с операционкой Android и на наши отечественные платформы. Естественно, после всего этого у пользователей, кто на как раз Apple, возникло подозрение, но неужели все? Так вот, эксперты это подозрение подтверждают. Да, главные участники киберсферы уверены, через действия корпорации Apple речь идет о мести властей США в отношении действий властей России по созданию инфраструктуры цифрового суверенитета. То есть главная перспектива. Apple не планирует продолжать присутствовать на российском рынке, сообщается, даже если бы самим технопредпринимателям из США этого бы хотелось ради денег. По загранпоездкам на перспективу июля-августа пришла новость от визового центра Италии. Для кого-то, может, она и будет позитивная, но тем не менее, там увеличили срок обработки документов именно от граждан России. Как сообщили в ассоциации туроператоров, срок рассмотрения заявок на путешествие в Италию теперь более 60 дней. Для сравнения, еще недавно верхней планкой был месяц с небольшим. В связи с изменениями заявителям рекомендуют подавать документы не позднее теперь, чем за 3 месяца до планируемой туда поездки. Вот сейчас, например, запись в московском вообще представительстве Италии только на подачу документов открыта не ранее, чем на середину июля. Да, но несмотря на увеличение сроков ожидания, Италия все еще остается очень лояльной к туристам из России. По крайней мере, на практике доля одобренных заявлений на поездку туда стабильно превышает 90% из 100. Ну и давайте еще в Париж заглянем, хотя бы на словах, хотя бы через радио, а что бы туда не заглянуть. Эта неделя во многих странах Европы и конкретно во Франции, а еще конкретнее в Париже аномально жаркая, даже раскаленная, поэтому народ там с одной стороны мучается, с другой стороны отжигает. Причем буквально после того, как среда оказалась самым жарким днем во Франции вообще за всю историю метеонаблюдений под плюс 40, интернет тут же начал наполняться фото и видео, как местные жители и туристы в Париже с жарой справляются. Но самое простое, весь город, чтобы освежиться, решил одновременно купаться в Сене. Ну, то есть прекрасно выглядит картина маслом, что все набережные по всем берегам этой реки через весь Париж забиты людьми, вот как голуби сидят на проводах. Далее пошли видео с экспериментами. Кто-то решил использовать свой подоконник как сковородку. И знаете, у парижан успешно получилось готовить прямо на подоконнике яичницу. А также поджарить попкорн получилось. А также приготовить мясо. Все получилось. Ну и как вишенка на торте. Пошли из Парижа видео, что многие теперь там спят очень интересно. Точнее, даже так, очень просто. Вот если в квартире нет кондиционера, народ поделился из Парижа советами, что лучше всего отдыхается в ванне с прохладной водой.
0: Потом по плечу хлопает и говорит: «Ихтиандр, сынок, вставай на работу, пора».
1: Примерно так.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Всем-всем большой привет, друзья, здравствуйте. Да, сегодня еще поработаем. Из прохладной ванны вы отправляетесь, может быть, просто из прохладной спальни. А может, вы пришли после ночной смены, планируете отдыхать. Неважно, где бы вы ни были, мы вместе отправляемся в новый замечательный час в этом утре на Семи Холмах, где много музыки, где мы непременно сыграем в реверсивное движение уже через несколько минут. Заявки, кстати, по-прежнему принимаем на сайте radio7.ru. И здесь же наша тема.
3: Да, сегодняшних выпускников мы поздравляем, собственно, с выпускными. И желаем провести сегодняшний вечер, ну, у кого-то завтра, конечно, в России, ярко, как минимум, да. И будем надеяться, что запомнится и вечер, и ночь, и рассвет, вот тот самый первый рассвет взрослой жизни. Ну, а наших слушателей в наших соцсетях мы спрашиваем, чем? Может быть, что-то особенное? Может, кто-то запомнил красивое платье у одноклассницы? А кто-то, я не знаю, тост, который говорила классный руководитель? В общем, чем вам запомнился ваш выпускной?

0: готовы потратить. Итак, почти каждый четвертый участник опроса планировал потратить более 40 тысяч рублей. Угу, представляете? 17% рассчитывали на сумму от 40 до 70 тысяч рублей. 6% готовы были потратить свыше. Ты видел, сколько платье стоит сейчас, Дим?
1: Свет, честно сказать, не интересовался. Сажусь такой, да.
0: Да, поняла, поняла. Не то спросила.
1: Купить платье на выпускной. Моей дочери до выпускного еще долго. А для себя не интересовался.
0: Приличные туфли начинаются от 10 тысяч. А понимаешь, когда же девочку свою на выпускной отправляешь, тут уже...
1: Нет, понятно, не жалеешь. По нему я понимаю.
0: Да. 10% родителей не подсчитывали в целом. И просто вот такой, ну, вот по наитию шли. Источниками финансирования выпускного для 41% семей стали текущие доходы. 25% опрошенных использовали накопление.
1: Ну и ради выпускного... Не говори кредит слово, не говори.
0: Накопление. 28% респондентов были согласны перенести отпуск, а 17% были готовы отложить ремонт. Какие молодцы родители.
1: Оф. Главное, чтобы дети ценили это потом.
0: Хотелось бы, да. Вы, друзья, если что, нас в соцсетях поправьте, потому что мы-то вот, ну, собственно, опросы и цифры видим, а вы-то изнутри могли на эту ситуацию смотреть, и если ваши дети выпускаются, и какая-то сумма вами была уже уплачена, то напишите о ней. Ну, как бы мы хотя бы посмотрим. Ну, как,
1: интересно,
0: как на самом
1: деле.
0: Да, да, да.
1: Так, комментарии теперь. Лариса Таташина ВКонтакте пишет: лихие 90-е, полная разруха вокруг, и мы такие выкатываемся после вручения дипломов с проблемой, как добраться до ресторана. Денег нет, компания огромная. Но мы вместо такси умудрились нанять что? Трамвай. Только трамвай шел по маршруту. Было весело и необычно. Я скрутила там фуэте на слабо. Сейчас думаю, еще как ноги не сломала. А тогда ничего, молодо, зелено, классно. Замечательный комментарий, Лариса, спасибо.
0: Привет всем, я из Омска. Было здорово на выпускном. Ну, кое-что было лишним, ну, тут понятно. Но на прогулку на теплоходе по реке Иртыш я все-таки попала. А еще мой муж осмелился. Вы представляете, вот, вот прям классика кино. Осмелился тогда и решился со мной потанцевать на выпускном. И закружилась уже более 20 лет вместе, не считая юношеских лет. И, вы знаете, фотография приложена, сделанная на полароид. Девчонки такие, знаешь, с прическами высокими. Ну, классно же вообще.
1: Вот видишь, у тебя история такая с хэппи-эндом, а от Надежды история немножко другая. Пишет: сам выпускной был очень трогательный, но момент запомнился следующий. Одноклассник наконец-то решился проявить свои чувства ко мне и поцеловал. Но! Вот, да, мы дождались. Но! Так как я испытывала к нему только дружбу, после выпускного виделись всего лишь несколько раз на встрече выпускнику. Здесь возьмем паузу. Друзья, рассказывайте, как проходили ваши выпускные, что запомнилось, а может быть, что нет. Ну, какая разница? Как
0: это было? Может, не понравилось, да.
1: Действительно, вот Алексей же писал, что, мол, я рад, что избавился от этих людей, потому что класс был недружный. В общем, как это было у вас? Автор лучшего комментария — приз. Еще один приз ждет вас в игре «Реверсивное движение» уже через несколько минут. Если вы вдруг до сих пор не отправили заявку, сделайте это на сайте radio7.ru.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Шикарный дуэт Рики Мартин и Мэя, их Private Emotion на радио 7 на 7 холмах. Столица 8.14, как и обещали, незамедлительно играем.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Сегодня седьмой заявкой оказалась заявка Марии. Мы созвонились, ну, за секундочку, да, до эфира. И узнали, что Мария 3 года с нами не играла. 3 года где-то ходила. А сейчас, как на вечер встречи выпускников, собственно, пришла к нам в эфир. Мария, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Так, ну и, конечно, по теме, по теме сегодняшнего эфира будем спрашивать. Мария, свой выпускной помните?
3: Ой, смутно.
2: Смутно? Так, ну хотя бы что-то да. Запомнилось. Вот что было самое-самое? Что осталось в памяти?
3: Что осталось, наверное, рассветы, которые мы встречали. Тому.
2: Плакали, скажите честно.
3: Ну, конечно, да. А кто же не плакал?
0: А теперь на встречу выпускников ходите?
3: Ой, ходили один раз на самом деле.
0: Не ваши, да, получилось? Странная история, эти встречи выпускников, конечно.
2: Мне нравится.
0: Нет, где-то классно, дружно, а где-то вот прям приходишь и чувствуешь себя немножко стесненно. Ладно, мы сейчас не об этом, мы сейчас с вами играем. Реверсивное движение. Света для вас озвучит 3 слова по теме. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Весь интерес в том, что она и будет читать для вас наоборот, и она впервые видит эти слова, и вот первое.
2: Лемм. А почему ты его выбрал, это слово, интересно?
3: Мел.
0: Ну, а потом... Что, почему? Ну,
2: ладно,
0: а чем на доске пишут?
2: Мелочь.
0: Да.
2: А сейчас не пишут.
0: Сейчас-то маркерами пишут, да. Второе.
2: Угу. Алокш.
0: Все просто.
2: Трогательно, да, конечно.
3: Алло, школа.
2: Ага. Алокш, да.
0: Ну и последнее, вот это сложно.
2: Ой, Йонг Супыв.
0: Йонг Супыв.
2: Йонг Супыв, как-то по-корейски звучит очень.
0: Да.
2: Йонг Супыв.
3: Еще раз.
2: Йонг Супыв. Я прям артикуляционную гимнастику делаю в процессе. Йонг Супыв.
3: Что-то плохо слышно, повторите.
2: Йонг Супыв. Сейчас такие уже слушатели. Ну, сегодня же тема. Ну, вспоминайте, Мария. Кто-то вам подсказывает, там совсем маленький. Йонг Супыв.
0: Ну, конечно, да.
3: Выпускной.
0: Да.
3: А, выпускной.
0: Да.
2: Ой, ну хорошо, справились. Так, важная часть. Мария, вы получаете 2 приглашения на выставку в самом центре столицы. В креативном пространстве «Новый Манеж» открылся мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Ваше приглашение на 28 июня. В каждом зале вас ждут новые впечатления и удивительные открытия.
0: Поздравляем.
2: Да.
0: И спасибо вам огромное,
3: спасибо
0: за игру.
3: Большое.
0: Всего неожиданно. Хорошего. Неожиданно. Вы целенаправленно позвонили, целенаправленно выиграли. Так что ожиданно, красиво.
2: Давайте,
0: поздравляем.
2: Давайте в следующий раз не через 3 года, а все-таки пораньше.
0: Да, можно было. Очень хорошо. Друзья, мы еще через час сыграем в поисковую строку, и заявки вы можете уже сейчас составлять на сайте radio7.ru.
1: Реверсивное движение на Радио 7.

Pet Shop Boys на Радио 7 на Семи Холмах. Что впереди? Конечно, только лучшая и любимая музыка. Без этого никуда. И совсем скоро с нами Соник. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.21 в столице. С добрым утром.

0: В конце 90-х, наверное, эта песня звучала на каждом выпускном в нашей стране. Не знаю, как у вас, у меня, мне кажется, было. А может, не у меня, но я точно ее слышал на каком-то выпускном, который, ну, лично вел, может быть. Что впереди еще замечательного, помимо этого хита Sonic Sky? Neck его Se una regola c'è. И эта песня, кстати, тоже была на выпускных, но в ремиксе Eiffel 65. А еще с нами Jam. И уже через несколько минут Майкл Джексон. В российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. После принятого закона, который должен увеличить на практике поставки топлива на АЗС по всем регионам, когда ждать эффект? Это главный, конечно, водительский вопрос, и власти ответ на него дают. Речь о поправках в налоговый кодекс, который позволит теперь увеличить объем выпуска бензина и дизеля, и в том числе поставлять к нам в страну импортное топливо из Белоруссии, прежде всего, по низким ценам. Это все заработает, причем задним числом, начиная с 1 июня, что в итоге компенсирует действующие уже затраты нефтяным компаниям, НПЗ и позволит еще, главное, малым и средним нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам, производящим высокооктановый бензин 92 и выше, пользоваться налоговыми льготами. О стабилизации поставок топлива на АЗС по стране власти по срокам говорят, эффект уже будет в ближайшие дни. Банки столкнулись с нехваткой денег из-за спроса на кэш. Давайте так по-народному. Дефицит ликвидности, сообщается в банковских хранилищах, уже достиг отметки минус 2 триллиона рублей. Это очень много. Темпы изъятия гражданами и бизнесом денег из банков в 2,5 раза выше, чем было в том году. Это связывают напрямую с перебоями в работе мобильного интернета и ужесточением контроля за денежными переводами. И вот из-за этого на перспективу анонсируют замедление в денежно-кредитной политике по процессам. То есть даже если ЦБ далее будет снижать ключевую, что делал все последние месяцы, банки не смогут так же быстро уменьшать ставки по займам, так что перевод гражданами и компаниями денег в НАЛ очень плохо отразится в перспективе на стоимости по кредитам и на требованиях к заемщикам, но банкам все-таки надо теперь активнее привлекать средства, так что условия по вкладам немного улучшат. После того, как американская корпорация Apple удалила из своего интернет-магазина приложений App Store все приложения и сервисы российского холдинга ВК, и в Минцифры назвали это решение чисто политическим, а в Кремле официально всем рекомендовали переходить на гаджеты с операционкой Android и на наши платформы, у пользователей возникло подозрение, неужели все? Эксперты это подозрение подтверждают. Да, главные участники киберсферы уверены, через действия корпорации Apple речь идет о мести властей США в отношении действий России по созданию инфраструктуры цифрового суверенитета. То есть Apple не планирует оставаться в России.
2: Радио 7.

0: Джем на радио 7 на 7 холмах, 8.38 в столице, друзья, и по-прежнему в наших соцсетях мы принимаем ваши комментарии по теме. Ваш выпускной, каким он был? Самые яркие выпускные в ваших комментариях. Опять же, автору лучшего вручим очень приятный подарок уже очень скоро.
1: Ну а сейчас встречаете человека, который знает про русский язык абсолютно все. Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, и у нас короткий вопрос от Александра из города Иваново. Он спрашивает, почему нету слова «нету»?
3: Можно дать короткий ответ. Слово «нету» есть.
1: О, так. Все, на этом программа закончилась. Вот и поговорили.
3: Но чтобы не был шок-контент, давайте все-таки поподробнее. Когда мы говорим, что там, в русском языке чего-то нет, мы должны все время о терминах сначала договориться. Потому что есть литературный язык, который включает в себя в том числе разговорную речь. Есть просторечие, которое за рамками литературного языка. Например, слово «ложить» тоже есть в русском языке. Только оно относится к просторечной лексике, и в русском литературном языке такого слова нет. А вот «нету» — это разговорное слово. То есть оно входит в состав литературного языка, но остается только в рамках обиходной речи.
0: То есть на радио мы его употреблять не можем?
3: На радио не стоит. А в непринужденной беседе, когда выключены микрофоны, слово «нету» можно говорить, и это не будет ошибкой.
0: Запретов нету.
3: Запретов, да. Запретов для разговора речи запретов нету. Для эфира есть.
1: А у нас есть сайт, и у вас есть возможность свой вопрос задать Владимиру Пахомову. Заходите, radio7.ru.
2: Говорим правильно. На радио 7.

0: хиты из 90-х, которым можно и нужно подпевать, и хочется просто круглосуточно. Next, Seven Regular Channel, Радио 7 на 7 холмах. Но мы сейчас отправимся не в 90-е, а на 10 лет назад. И не только во времени, но еще и в сети попутешествуем.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Итак, друзья, 26 июня 2016 года. О чем писала сеть, что обсуждали, о чем говорили? Ну, для начала, в 2016 году у нас был чемпионат Европы по футболу. И тогда случился очень интересный момент. Такая игра слов получилась. Жерар Пике, который тогда был женат на Шакире, забил гол за сборную Испании. И в этот же день полузащитник сборной Швейцарии забил гол. Его зовут Шердан Шакири.
2: Ха. Интересно.
0: Ну, или Шакири, то есть там разные ударения есть. И Шакира, когда увидела это, она написала в одной из соцсетей: «Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу семейная пара забила голы. Пике и Шакири». В общем, все, ну, очень порадовались. Шакири сам был очень доволен, там лайков налепил под сообщением, в комментариях тоже отметился. Ну, история хорошая. Шакира, Шакири, но... Потом, конечно, вы знаете, да, чем закончилась история,
2: да,
0: Жерара и Шакиры, казалось бы. Ну и еще история почти детективная из штата Висконсин в США. Семейная пара звонит по номеру 911 и говорит: «Внимание, внимание, нас взяли в заложники, помогите». И приезжает полиция, просто окружают дом, думаю, ну заложники, как это звучит же серьезно, врываются в дом. Оказывается, кот их взял в заложники. Ну, что-то с ним случилось. Он начал кусать мужа, загнал его в дальний угол дома. Жена поспешила на помощь. Кот начал царапать ее. Она нашла там, с каким-то трудом они закрылись в ванной. Она начала звонить и говорит: «Помогите, мы в заложниках». А полиция не расслышала до конца. И туда, понимаете, ну, все с мигалками, скорые, пожарные, все приехали. А оказалось, просто их кот покусал, они не знали, что делать. Ну, и в итоге...
2: На приехавших не нападал кот? Мне же интересно.
0: Вот финал, новости.

0: Полиция помогла семейной паре справиться с котом и освободить их из плена. Как сообщается, спасенные супруги в результате инцидента серьезно не пострадали. Что, какова судьба кота, мы не знаем.
1: Да.
0: Но история такая, знаете, исключительно американская. Ну, вот такая была повестка дня 26 июня 2016 года. Ну и как всегда, что у нас с вами сегодня произойдет такого, о чем будет интересно рассказать через 10 лет, мы пока не знаем. А может и знаем, вот у нас сейчас чемпионат мира по футболу идет. Сколько там событий интересных. Свет, вот, например, до сих пор сокрушается из-за поражения сборной Германии.
1: Ну, а как они могли проиграть Эквадору? Ну, как вот просто? Как это возможно физически? Ну, все возможно, да. Спасибо им.

0: Вау, Родион на радио 7 на Семи Холмах. И суперхит, разумеется, Friends. Ну что, друзья, давайте играть. В следующем часе нас ждет с вами поисковая строка. Заявки оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. Набор великолепных книг ждет вас. До конца этого часа вас ждет танцевальная коллекция Радио 7 в столице ВОМ-752. С добрым утром.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодно.

0: выгодное тут.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
1: В спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
3: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
4: Красивые люди успевают все. Ланчтайм-лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 9 часов утра. В студии Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Минтранспорта будет то самое ведомство, от которого новость номер один в этом выпуске. Именно там анонсировали. Будут закреплять биометрическую посадку в самолеты у нас в стране на законодательном уровне. Напомню, что с лета, с июня ускоренную вот такую предполетную проверку с помощью единой биометрической системы проводят в аэропортах Шереметьево и Пулково, то есть в Москве и Питере, соответственно. В эксперименте участвуют рейсы Аэрофлота между столицей и Петербургом, но подключиться к проекту могут любые аэропорты. Порты и авиаперевозчики. И вот по этому поводу как раз Минтранс уже и объявил. В этом году готовы перейти от эксперимента по биометрии, по посадке в самолеты, к изменению законодательства. То есть настолько процесс идет эффективно и востребован, что эта технология в аэропортах и для авиакомпаний по регионам реально могли бы запустить в этом уже сезоне. Инициативу предложено обсудить и в правительстве, и в Думе. В МВД предупредили насчет новой схемы мошенников с талонами на бензин и на дизель. То есть пошли сразу же аферы по самой актуальной теме последних недель. Возникла новая схема мошенников, которые звонят, пишут, предлагают автомобилистам получить топливо без записи и без очереди. И вот тут надо знать всем то, что называется «кто за рулем». В МВД поясняют. Представляются аферисты в основном сотрудниками региональных властей. Сообщают, что в вашем регионе якобы введен особый режим распределения топлива, предлагают получить именной государственный талон аж на 20 литров бензина. Ну а дальше все просто. Талон надо якобы активировать с помощью полученного СМС-кода, который надо ввести на поддельном сайте, указав там свой номер телефона. Ну и, в общем, если все это сделать, мошенники просто перехватят управление вашей учетной записи на госуслугах. Со всеми, естественно, последствиями. Не реагируйте на топливные акции. Никто из государственных служителей не звонит. В принципе, вообще никакие государственные по регионам. Не идет такой акции. Каждый второй работник в России скрывает от начальства, что смотрит короткие видео. О, вот это новость. Не, давайте так, по-другому. Полстраны на работе смотрят видосики. Не, вот так лучше звучит. Нет, тоже не согласен. Вся страна смотрит на работе видосики. Вот так новость давайте озвучим. В общем, исследование, которое провели в начале лета, то есть перед сезоном массовых отпусков, показало, что народ к отдыху усиленно готовится. 53% сотрудников признались. Причем самых разных компаний и предприятий. Говорим, да, мы смотрим короткие видео несколько раз в течение дня. Многие еще больше сознались. Да ладно, говорят, мы смотрим по несколько раз за час. Есть даже такие, которые сказали, мы вообще, в принципе, только этим и занимаемся. Но почти все это скрывают. Да, а почему смотрим? А вот это самое интересное. Почему? Главная причина. Мы смотрим ролики, когда не можем приступить к сложной задаче. Это формулировка номер один. Мы смотрим ролики к концу рабочего дня, когда чувствуем усталость. Это формулировка номер два. Ну и самые популярные форматы видео. Смешные эпизоды, ролики с животными. Давайте под животными сразу скажем. Ролики с котиками. Да, и лайфстайл-контент.
0: Ну, а подождите, прям ролики. А ну, вот это вот в ряд шарики тыкать, а?
2: Не, рилсики поприкольнее.
0: Лучше?
2: Там, конечно, дофамин, дофамин.
1: А это вне исследования. Это всегда.
0: Это, а в остальное время?
1: В остальное время.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, с добрым утром. Здравствуйте. 26 июня на календаре. Год 2026, но это для тех, кто совсем заблудился, напомним. И мы с вами в новом часе, где много замечательной музыки, где мы обязательно сыграем в поисковую строку. Кстати, заявки можете по-прежнему присылать на сайт radio7.ru. Ну и здесь же, в этом часе, мы продолжаем обсуждать ту самую тему, которая касалась каждого из нас.
2: Обсуждаем, конечно, ее с вами, так что всячески призываем вас заходить в наш...

наши соцсети, выбирайте любую, если она скачана, приложения были заранее, то вот они, пожалуйста, и найти легко, Радио 7, сообщество, чаты, все в вашем распоряжении. Вспоминаем сегодня, ну, хотя бы что-то, да, потому что иногда, мне кажется, что длинные истории писать сложно, но если напишите, будем только признательны. Но вот чем именно вам запомнился ваш выпускной?

0: Крейг Дэвид и его Seven Days на радио 7 на Семи Холмах. Ну, у нас сегодня пятый день недели, это не может не радовать. Сегодня пятница, а еще сегодня по всей стране будут греметь выпускные. А мы спрашиваем, каким был ваш выпускной?
1: Слушайте, по-моему, мне сейчас сердце разбили сообщением. Руслан пишет, а мне, как самому трезвому... Мне не это разбило сердце. Пришлось 4 раза уходить с вечера, чтобы проводить, а вернее доставить босых девчонок домой. Да, сегодня девчонки все пишут, что в воспоминаниях имеется факт. Ну,
0: а
1: мы же надевали,
0: же, да,
1: конечно, каблуки с непривычки, натирали ноги, потом разувались, и в вечерних платьях босые шли домой. Когда вернулся 4-й раз, уже никого не было, все ушли куда-то толпой. Сотовых не было, я посмотрела вокруг, поплелся домой в противоречивых чувствах. Увидел свой класс уже через 2 дня на экзамене.
0: Ну да, что-то в этом есть.
1: Поставлю разбитое сердечко.
0: Мария ВКонтакте пишет, я тут не претендую на приз за лучший комментарий, а вот приз самый некомпанейский выпускник 2004 года, это точно я. Я едва дождалась завершения официальной части выпускного и помчалась домой, где меня ждала моя лучшая подруга с диском 3-й части «Властелина колец». Мы долго планировали его посмотреть,

0: почему-то с классной руководительницей танцевала. Она меня пригласила, хоть я и не была отличницей. Потом ближе к утру нас отвезли на набережную, где мы купались. А, нет, катались, извините, по Воронежскому водохранилищу. Я так наперед сбежала, видимо, на теплоходе. А утром все завалились. Классная руководительница, она жила рядом. Ребята сходили в кондитерскую, купили пирожные, напились чаю и поехали домой. Транспорт уже ходил. От остановки до дома шла босиком, натерла ноги туфельками. Прошло 45 лет, а я все помню. Как такое можно забыть?
1: О, да? Ничего скажи, себе. Скажи. Да, вот у кого действительно, у всех разные впечатления от этого дня, и это прям удивительно. Елена, ну у нее тоже со знаком плюс, пишет, очень хорошо помню дискотеку в актовом зале, банкетный стол в школьной столовой, рассвет взрослой жизни, а на следующий день нас позвали в школу доедать мороженое. А после у входа мы все стояли и плакали, понимая, что детство закончилось, и 1 сентября нас уже здесь не будут ждать с букетами. Пишет также Елена, что ей повезло со школой, одноклассниками, учителями. Школьная подруга до сих пор самая близкая. Одноклассник теперь муж младшей сестры Елены. Представляете? И пишет огромный привет всем ученикам и учителям школы номер 2 города Ярославль имени Лидии Павловны Семеновой выпуском 88, 89 и 90 годов.
0: Так, от Ульяны сообщение тоже говорит, что все дружили. Причем у них был эксперимент, и их периодически из класса в класс переводили. И они от души и сценки ставили, и песни пели. Никто не заставлял. В день выпускного по традиции шли по школьным этажам, а все классы, выстроившись по стенкам школы, дарили нам цветы и, собственно, размахивали ладошками. Шла первая за ручку с двоечником, почекутовым. А потом нас увезли в МТМ. Раньше выпускные в Москве отмечали там и в ГЦГЗ «Россия». После гуляли до самого утра, встречали рассвет на Воробьевых горах, натерла ноги, домой пришла босая, счастливая и очень взрослая.
1: Мне больше понравилось словосочетание «двоечник Почекутов». Вот это прям, знаете, как боярин Морозов. Двоечник Почекутов. Великолепно. Друзья, мы играем в поисковую строку через несколько минут. Это ближайшие наши планы. Ну а в целом все утро обсуждаем ваши выпускные. Рассказывайте в наших соцсетях, как у вас прошел тот самый вечер.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Блонди и Мария на радио 7 на Семи холмах. Ну а мы от Марии переходим к Сергею из Ростова-на-Дону. Сейчас вас с ним познакомим.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Да тут такое дело, что с Сергеем, да, мы уже знакомились пару раз. История заключается в следующем. Сергей уже дважды был седьмым в заявках, дважды попадал в эфир и проигрывал. И вот сегодня попытка номер 3.
0: Здравствуйте!
2: Будем надеяться, что сложится. Сергей, доброе утро!
3: Добрый день, Светлана, добрый день, Дмитрий.
2: Так, ну что, вы подготовились, слышите, вы же все, да? Собрались,
0: заряженный человек.
3: Да, стараемся.
2: Ну, будем надеяться. Сергей, про выпускной расскажете?
3: Да, конечно, Светлана. Ну, выпускной я хотел бы рассказать про свой выпускной в 82-м году далеком. Угу. Мы были выпускниками Ростовского высшего военно-командного инженерного училища имени Неделина. Это был грандиозный выпускной. Сделали впервые во дворце спорта. Это было очень такое массовое зрелище. Люди до сих пор вспоминают этот выпускной. Mm-hmm. Очень интересно было.
2: Ой, ну здорово, хорошо, так. Теперь... Ну, полпути пройдено, да. А теперь правила.
0: Размялись, да, Сергей? Да. Хорошо. Итак, поисковая строка. Света сейчас для вас озвучит три продолжения.
3: Прошу прощения, у нас связь, к сожалению, прерывается. Могу уйти из эфира. Прошу.
2: Так.
0: Мы вас
3: дальше продолжим.
0: Мы вас даже перенаберем, если что, не сомневайтесь. Mm-hmm. Так вот.
3: Спасибо.
0: Да. Итак, в Ростов-на-Дону отправляются наши правила игры. Сергей, сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей темой. Вам будет сложно, сразу скажу, женщина бы вот так бы ответила. Вам будет сложно, потому что вы мужчина все-таки. Итак, три продолжения, связанных с нашей темой одного поискового запроса, вам нужно будет объединить это одним вопросом, то есть с чего все начиналось. Догадаться. Поехали.
2: Сегодня в Москве по погоде на первое свидание с мужчиной стройной девушке на выпускной.
0: С какого вопроса все это начинается? Один вопрос подходит ко всем.
3: Мне кажется, какой надеть наряд?
2: Горячо. Помните, такая игра была?
0: Просто чуть проще скажите.
2: Попроще, да, там два слова.
3: Какое платье?
2: А теперь нужно пошире взять.
0: Я бы уже засчитал, кстати.
2: Ты думаешь, да?
0: Я бы уже засчитал. Какой наряд надеть в Москве по погоде, какой наряд надеть женщине на первый свидание.
3: Да.
0: Слушайте, Сергей, мы засчитаем, но правильный ответ, что надеть.
2: Что надеть?
0: То есть, ну, здесь, ну, ключевая мысль. Все!
2: Сложилась попытка номер 3. Удалась. Поздравляем, вы получаете набор книг победителей и финалистов премии «Русский детектив». Вот весь этот набор теперь отправится в Ростов-на-Дону. Вы счастливы, мы счастливы, все счастливы. Ура!
3: Да.
0: Какие?
3: Можно поздравить всех выпускников, независимо от учреждения, то ли это школа, то ли это вуз или колледж. Всех с этим прекрасным праздником.
2: Конечно.
3: Днем выпускника.
0: А, сразу настроение другого человека. Сергей, мы вас поздравляем. Все, вы наконец-то чемпион. Пусть не с первой попытки. Главное упорство. Вот, пожалуйста, все работает.
2: Хороший совет для выпускников. Главное упорство в этой жизни. Вот.
0: Ну и выпускники, помните, чемпионы поисковой строки живут в Ростове-на-Дону.
1: Поисковая строка «Радио 7».

Тавлоу на радио 7 на семи холмах. Холлон. Что у нас впереди? Легендарный Рик Эсли. Та самая песня Never Gonna Give You Up. А еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». В столице 9:22. Всех с добрым утром.

Шикарный хит Рика Эстли на радио 7 на Семи Холмах. Впрочем, это же определение подойдет любой из песен, которую мы с вами услышим в ближайшие полчаса. И ведь с нами совсем скоро Мадонна. И еще Maroon 5 и Кристина Агилера.

0: И уже через пару минут Роксет. Девять в Москве, и это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. После принятого закона, который должен увеличить на практике поставки топлива на АЗС по всем регионам, когда ждать эффект? Это главный, конечно, водительский вопрос, и власти ответ на него дают. Речь о поправках в налоговый кодекс, который позволит теперь увеличить объем выпуска бензина и дизеля, и в том числе поставлять к нам в страну импортное топливо из Белоруссии, прежде всего, по низким ценам. Это все заработает, причем задним числом, начиная с 1 июня, что в итоге компенсирует действующие уже затраты нефтяным компаниям, НПЗ и позволит еще, главное, малым и средним нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам, производящим высокооктановый бензин 92 и выше, пользоваться налоговыми льготами. О стабилизации поставок топлива на АЗС по стране власти по срокам говорят, эффект уже будет в ближайшие дни. Банки столкнулись с нехваткой денег из-за спроса на кэш. Давайте так по-народному. Дефицит ликвидности, сообщается в банковских хранилищах, уже достиг отметки минус 2 триллиона рублей. Это очень много. Темпы изъятия гражданами и бизнесом денег из банков в 2,5 раза выше, чем было в том году. Это связывают напрямую с перебоями в работе мобильного интернета и ужесточением контроля за денежными переводами. И вот из-за этого на перспективу анонсируют замедление в денежно-кредитной политике по процессам. То есть даже если ЦБ далее будет снижать ключевую, что делал все последние месяцы, банки не смогут так же быстро уменьшать ставки по займам, так что перевод гражданами и компаниями денег в НАЛ очень плохо отразится в перспективе на стоимости по кредитам и на требованиях к заемщикам, но банкам все-таки надо теперь активнее привлекать средства, так что условия по вкладам немного улучшат. После того, как американская корпорация Apple удалила из своего интернет-магазина приложений App Store все приложения и сервисы российского холдинга ВК, и в Минцифры назвали это решение чисто политическим, а в Кремле официально всем рекомендовали переходить на гаджеты с операционкой Android и на наши платформы, у пользователей возникло подозрение, неужели все? Эксперты это подозрение подтверждают. Да, главные участники киберсферы уверены, через действия корпорации Apple речь идет о мести властей США в отношении действий России по созданию инфраструктуры цифрового суверенитета. То есть Apple не планирует оставаться в России.
2: Радио 7.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера, их Moves Like Jagger на Радио 7 на Семи Холмах. Ну вот под эту песню танцевали выпускники уже после 2010 года наверняка.
1: Да.
0: Друзья, рассказывайте, как прошел ваш выпускной в наших соцсетях. Итоги подведем уже через час.
1: Так, ну а прямо сейчас слушаем очередные советы по этикету. Татьяна Баранова в студии.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. У нас вопрос от Максима из Твери. Почему пользование телефоном на свидании, спрашивает мужчина, стало новой грубостью?
3: Наверное, для свидания это особенно чувствительно, потому что здесь слишком много таких тонких материй, эмоций и чувств задействовано. И особенно задевает на другую сторону, вот собеседника, когда визави сидит в телефоне. Потому что это хорошо демонстрирует собеседнику, что в телефоне происходит что-то более интересное или более важное, нежели то, что происходит на этой встрече. Конечно, очень желательно на время, ну, по крайней мере, там, на время вот этого свидания отказаться от телефона, убрать его в сумку

0: и постараться на него не отвлекаться. Если вопрос экстренный, ну, вдруг там нужно с кем-то созвониться, например, или мы ждем какого-то звонка или сообщения, и так получается, что оно выпадает на время вот свидания, то мне кажется абсолютно нормально и уважительно так сказать собеседнику, что там в течение часа жду там какое-нибудь важное сообщение или звонок, например. И тогда человек уже подготовлен, и ему уже кажется необидным. Он не принимает это на личный счет и не додумывает в своей голове, что это потому, что он неинтересный или в нем не заинтересованы, или свидание идет не очень. Ничего такого не появляется, потому что его предупредили, что есть внешний звонок, и это займет столько-то минут, и потом можно будет вернуться к прекрасному вечеру, например, если свидание происходит в вечернее время.
1: Спасибо большое. Друзья, мы приглашаем вас на свидание на сайт radio7.ru. Свои вопросы Татьяне Барановой оставляйте именно там.
2: Радио 7.

0: Нужно ли представлять Мадонну? И эта песня тоже играла на выпускных наверняка. Ну, например, в США. У нас я с трудом представляю, как бы танцевали наши выпускники под эту песню. Хотя нет, представляю все равно. Но, друзья, про выпускные мы еще поговорим. Вернемся к этой теме. А пока кого-то с чем-то пора поздравить.
1: Итак, сегодня отмечает свой день рождения культовый американский музыкант и актер, который прославился благодаря своему бархатному вокалу и ретро-эстетике в стиле 50-х. Зовут его Крис Айзек. Нашла несколько интересных фактов. Ну, во-первых, во время учебы в Тихоокеанском университете, тогда еще будущая рок-звезда, год провел в Японии. Культура ему очень понравилась. Он не только изучал, собственно, эту культуру, но и подрабатывал. Купил свою первую хорошую гитару. Именно в Японии. Вот оттуда все и началось. Имеет работу происхождение до прихода к славе, рос в семье действительно рабочих. Его отец был водителем погрузчика на картонной фабрике. Мама работала на предприятии по производству чипсов. А вообще у него, знаете, такая смешанная кровь, потому что отец, он имеет немецкие корни, а мать итальянские. Возможно, это и породило его в такую невероятную харизму. Еще музыкант обожал сниматься в кино, причем часто играл такие эпизодические, но очень колоритные роли. Его можно увидеть в культовом сериале «Друзья» в роли парня Фиби, а также в фильмах «Молчание ягнят» и «Твин Пикс. Сквозь огонь». Но что я хочу еще добавить. Вот если можно сказать, что песня разбила сердце, то это как раз его песня.
0: И опять же, сколько было каверов именно вот на этот суперхит.

0: Конечно, вы часто слышите эту песню здесь, на радио 7 на Семи Холмах, но она не может надоесть, это невозможно.
1: Абсолютно точно. Так, ну еще одну прекрасную девушку поздравим. Американская певица, автор песен и актриса, обладает 4-октавным вокальным диапазоном, который охватывает еще и свисковый регистр, но это очень высоко.
0: Да-да-да, это Мэрайя Кэрри там поет тоже.
1: Да-да-да. Вот, считается одной из наиболее заметных фигур современной поп-музыки. Издание Rolling Stone и Billboard относят ее к числу величайших артистов в истории, а журнал Time включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира в 16 и в 19 году. Ну, а зовут ее Ариана Гранде.
0: Ну и давайте что-нибудь редкое и красивое послушаем. Ну, пожалуйста, Snow in California.

Безусловно, вы можете относиться к ней как угодно, но отрицать явный талант здесь практически невозможно. Ариана Гранде, с днем рождения. И если у вас, друзья, сегодня день рождения, мы, разумеется, присоединяемся всей страной и вас поздравляем.

0: Ага, на радио 7 на Семи Холмах, 9.51 в российской столице. Друзья, время ознакомиться с астропрогнозом на этот день, 26 июня, пятницу.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Вы можете узнать нечто важное о человеке, с которым часто взаимодействуете. Овны, львы и стрельцы, пока что эту информацию стоит оставить при себе. Она пригодится вам в будущем.
0: Знаки Земли. Сегодня ваша напористость может как помочь, так и создать лишние препятствия. Тельцы, Девы и Козероги, дайте возможность близкому человеку описать для вас ситуацию со стороны.
2: Знаки воздуха. На старт. День принесет удачу в финансах. Танцуем. Близнецы, Весы и Водолеи. Сейчас хорошее время для того, чтобы совершить покупку, которую давно откладывали.
0: Знаки воды. Вы можете ощутить прилив творческой энергии в совершенно неожиданной области. Раки, скорпионы и рыбы, не отмахивайтесь от нее. Это прекрасное подспорье для ваших новых начинаний.
1: Утро на Семи Холмах. Реклама.
3: Зачисляй, храни и трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными

0: поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
5: Я доволен.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Без комиссии.
10: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
10: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
10: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: в российской столице пятничные 10 часов утра. Вот и снова он, Денис Лизин, с новостями. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Быстрый интернет. Именно быстрое вот здесь прилагательное важно. Может появиться в населенных пунктах у нас в стране, куда его сейчас невозможно провести. Для этого, сообщается, операторы связи получат у нас, то есть провайдеры, беспрепятственный доступ к инфраструктуре в виде опор ЛЭП и контактным сетям. Вот такие изменения в стратегии развития отрасли связи уже подготовили в Минцифры. Но вот пока для сравнения. Владельцы таких сооружений, тех же опор ЛЭП, например, контактных сетей, могут просто в одностороннем порядке ограничивать любым связистам доступ к своим объектам, а новые нормы позволят снизить себестоимость строительства сетей раз, сократить расходы операторов связи два и снизить в том числе давление на тарифы для абонентов, чтобы ценник на услуги связи повышался пореже. Так, ну, чтобы так и было, по крайней мере, анонсировали в Минцифры, российские провайдеры получат скоро недискриминационный доступ к инфраструктуре смежных сфер, включая линии электропередачи и контактные сети транспорта. Банки столкнулись на практике с нехваткой денег из-за спроса на кэш. Давайте вот так по-народному. Дефицит ликвидности в банковских хранилищах достиг сейчас отметки минус 2 триллиона рублей к тому, что было, и это очень много. Темпы изъятия, потому что объявили гражданами и бизнесом денег из банков, в 2,5 раза выше, чем было, например, в том году. Это связывают с перебоями в работе мобильного интернета и ужесточением контроля за денежными переводами. И вот из-за этого анонсируют на перспективу замедление в денежно-кредитной политике всех процессов. То есть, но даже если ЦБ будет снижать дальше ключевую, чем, собственно, занимается все последние месяцы, банки после этого не смогут так же быстро уменьшать ставки по займам. Так что перевод гражданами и компаниями денег в наличность плохо отразится на стоимости по кредитам и на требованиях к заемщикам. Единственный плюс – то, что банкам надо теперь активнее привлекать к себе средства. Так что условия по вкладам немножко улучшатся вместе с доходами. По поводу доходов, также еще нельзя не заметить новость, что практически впереди ведь еще месяц большого футбола, а уже чемпионат мира в США, Канаде, Мексике отметился двумя важнейшими рекордами, которые не связаны, ну, допустим, с той же классикой, красивостью и прочими и играми с забиваками и все остальное. Но эти два рекорда закрепляют две ключевые вещи в сознании зрителей и, что еще важнее, в сознании чиновников, хоть спортивных, хоть на уровне руководителей государств. Рекорд первый. То, что футбол самый популярный вид спорта, подтвердило сообщение от FIFA. Этот чемпионат мира уже установил исторический рекорд по общей посещаемости таких турниров. Более 3,5 миллионов зрителей побывали на стадионах, а впереди еще 4 недели матчей. И рекорд второй. Этот чемпионат мира уже вписал себя в историю как самый результативный подобный турнир. Ну и тут простая причина – новый формат. Напомню, что это первый раз, когда в состязаниях участвуют не 32 сборных, как было до сих пор, а сразу 48. И по логике, вот на удивление это все сошлось. Чем больше команд, тем больше матчей. Чем больше матчей, тем больше голов. Везде позитив. И в зрелищности, и в доходах. Хотя, к слову, много сомнений, ведь высказывали, а надо ли расширять формат чемпионата мира по футболу. Еще половина первенства впереди, а ответ есть. Надо. Всем футбольным фанатам наше поздравление.
0: Ну, побудь на секунду осьминогом по улям. Кто выиграет чемпионат?
1: Аргентина.

0: Все, ловим тебя на слове, Денис.
1: Попробуем.
0: Хорошо, спасибо. Денис Лизин с новостями. До встречи.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. С добрым утром, друзья. 26 июня на календаре. Прогноз Дениса Лизина запомнили. Выпускной вы свой запомнили.
3: Так
0: об этом.
3: Подожди, а почему только Денис Лизин? Ты на кого ставишь?
0: Я за Испанию буду.
3: Так, угу. Ну ладно, ты... я с тобой, потому что дочь моя тоже болеет за Испанию. Ну, я болею за немцев, но они не победят.
0: Хорошо, хорошо. Так, значит,
3: посмотрим.
0: Давай, ты, а ты тоже за Испанию?
3: Да, мы против Лизина. Так сложилось.
0: Нам надо будет как-то либо на деньги поспорить, либо на что-то, что можно пощупать или выпить. Ну ладно.
3: Согласна.
0: Мы не об этом сейчас. Мы сейчас про ваши выпускные, друзья, и про прекрасную музыку, которая ждет нас на протяжении не только этого часа, но и круглосуточно здесь на Радио 7. Но вернемся к теме.
3: Да, в соцсети, пожалуйста, наши заходите. Сегодня вспоминаем ваш выпускной. Что запомнилось, что было хорошо, может быть, что было не так, и вы считаете, что вот этот момент был, там, не знаю, негативный. В общем, любая история, любые воспоминания приветствуются.

0: Элтон Джон и его «Белив» на Радио 7 на Семи Холмах. И мы тоже с вами верили тогда, что вот, мол, сейчас после выпускного все изменится к лучшему. А к чему изменилось-то? Сейчас отправимся в соцсети за вашими комментариями.
1: Удивил меня комментарий, Дарья пишет: на мой выпускной еще лежал снег, и мне сделали ужасную прическу, больше ничего не помню. Дарья, какой регион? Откуда? Да, из какого вы города? Где снег лежал? Ну, наверное, все-таки Приморский, наверное, край. Ну, мы лишь предполагаем.
0: Удивительная история, да. Екатерина, выпускного у меня не было никогда. Наш 9 класс в составе 13 человек зашел в кабинет директора, из стопки аттестатов на краю стола каждый выбрал свой, и до свидания. В училище то же самое, в институте. Закончил институт и сразу в декрет. Но теперь, пишет Екатерина, у ребенка выпускной из выпускным, из садика, из первого класса, из четвертого класса. А я себе устрою выпускной, когда буду выходить на пенсию, и don't stop me now, что называется, в преддверии грядущих выходных.
1: Наталья пишет: а у нас отличный был выпускной. 2000 год, Москва, гимназия 15-14. Сначала веселились в школе, слезы, танцы, поцелуи.
0: Хорошо.
1: Представляешь, да? А потом гуляли всю ночь на Воробьевых горах. Романтика.
0: Красиво.
1: Романтика, конечно.
0: Так, обратная полярность сообщения. Дама пишет ВКонтакте: пришла на выпускной в старом обрезанном платье, которое сама же подшила в кабинете труда после уроков. Съела все тарталетки с икрой и с чувством выполненного долга удалилась домой под ручку с папой часов в 12. Ни о чем не жалею, дождь лил как из ведра. Как там этот одноклассник?

0: Было, из школы ушла в конце 80-х после 8 класса, пишет, была прям самая модная, и особо весело не было. Второй выпускной после окончания фармацевтического училища, просто посидели в кафе, а вот третий после фарминститута. И вроде бы мы заочники, 27+, гуляли масштабно, арендовали кафе, потом на пустыре развели костер, в нем жгли конспекты и прыгали через него. На следующий день поехали в деканат получать дипломы, встретили ребят, которые вчера, собственно, гуляли, а сегодня поехали экзамен сдавать. Это заявка на победу. Прыгать через костер из конспектов — это очень хорошо.
1: У нас есть в ближайшем доступе какая-нибудь грустная музыка? Дим, есть? Нету?
0: Есть? Нет, есть очень веселая. Грустная будет чуть-чуть позже, через одну.
1: Ладно.
0: Она не грустная, она меланхоличная.
1: Слушай, есть потрясающий комментарий, я его оставлю, вот приберегу, да? Ладно, минут через 15 прочитаю. А Дарья пояснила, что в Норильске дело было, там, где вот снег на выпускном лежал под ногами.
0: Договорились.
1: Да, да.
0: Через 20 минут грустный комментарий.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Роб Томас, его Lonely No More на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы прямо сейчас попросим Свету рассказать, на что же нам обратить внимание в сети, что переслать родным близким, чтобы они улыбнулись или удивились. Поехали, в общем.
1: Ну, тут всех удивила Зендея. Добавила парижских, она парижских таких вайбов в выход. Ну, в общем, смотрите, обычно, когда люди едут презентовать актер, да, свой фильм, они же, естественно, очень красиво одеваются. И все следят за тем, как они сейчас представляют Человека-паука, потому что столько паучьих нарядов, оказывается, существовало в тех или иных коллекциях в разные годы. Но в Париж Зендея приехала в винтажной футболке за $35. И, в общем, туфли, футболка и все.
0: Нормально.
1: Все.
0: А что еще надо?
1: Ну, брюки, может быть,

0: Рубка, может быть. Но с другой стороны, конечно, уже вторые сутки обсуждается этот выход. Все в сети, конечно, сошли с ума. Еще по какому поводу сходят в сети с ума? Тут у нас Лионель Месси выложил фотографию любимой пиццы. Ну, вот тут у него есть любимое сочетание. И вот как будто бы гавайская пицца с ананасами больше не кажется ужасной и сомнительной.
1: Так.
0: Потому что его любимое сочетание – это помидоры, сырный лук.
1: Пока нормально все.
0: Оливки.
1: Неплохо.
0: Немного песто, и все это на толстом тесте. Ну, лук, Дим.
1: И
0: ну
1: что?
0: Как? Ну, пицца с луком. Ну, серьезно.
1: А что здесь такого?
0: Ой, не знаю, это невкусно.
1: Еще раз говорю, курица с ананасами нас, значит, не смущает. А лук и тесто, да, ну это же нормальное сочетание.
0: Так, хорошо, сейчас попробую сказать очень корректно, потому что, ну, всегда, когда речь идет о том, когда один человек отличается там от общепринятых стандартов, ну, нужно быть слегка аккуратной. На международном турнире по танцевальному спорту в Приморье, ну, вот просто феерично выступил юный гость из Китая. Вообще, участие спортсменов из Поднеместной в этом году стало одним из главных событий для публики и уж точно добавило соревнованиям, называется соревнование «Звезды Приморья», особую атмосферу. И там приехал мальчишка. Ну, как сказать? Ну, обычно же вот эти вот все люди, которые танцуют вот эти спортивные танцы, они очень-очень худые. А он нет. Он нет. Вот он, наверное, пиццу Лионеля
1: Месси любит. Бодипозитивный, давай,
0: да.
1: Свет, вот так скажем.
0: Но при этом такой харизматичный, с такой артистичностью, ну просто, ну звезда. И теперь этот ролик, вот если вбить, то можно найти прям молниеносно в сети, разлетается по всему интернету. Посмотрите, оно того стоит. Ну еще можно
1: Мистер
0: посмотреть...
1: Мистер Панда практически.
0: Ну еще можно посмотреть на красивую, очень красивую Милли Бобби Браун с мужем Джейком на премьере фильма «Энола Холмс 3 в Нью-Йорке». Вот один из немногих ее выходов, когда говорят, что она хороша.
1: Это дочь Уитни Хьюстон?
0: Нет, это та, которая играла главную роль в «Очень странных делах».
1: Я же понимаю, что Милли Бобби Браун сразу у меня чик автоматически Уитни Хьюстон сразу в ту сторону начинает думать.
0: В общем, красиво невозможно, чудо, какое прекрасное голубое платье.
1: Красиво невозможно, чудо, какая песня, тоже прямо сейчас.
2: Дмитрий Пименов и Светлана.

Шаде. Далее только прекрасная музыка, Карл Эмеральд и Тайп, и Даррен Хейс. А еще обязательно поговорим о кино в нашей синематеке. 10:21 в столице. С добрым утром!

0: и Type и Calling Your Name на радио 7 на Семи Холмах. Мы сегодня вспоминаем имена одноклассников, вспоминаем, как с этими одноклассниками отмечали выпускные. В общем, все самое интересное в наших соцсетях.
1: Еще же, конечно, у нас в чате имеются родители, у кого выпускаются дети. Вот к этому комментарию мы прям подготовились. Пишет нам Оля Винокурова. Ох, ну что же вы со мной делаете? Тут бы грустную музыку, Дима. Угу. Есть? Нет? Хорошо. Так, завтра у старшего ребенка выпускной. А я до сих пор помню его маленьким хулиганистым чижиком, который стоял на первой линейке и задирал девчонок. Все эти домашки, оценки, споры про важность знаний, походы к директору, все его взлеты и падения. Сидела и 20 минут рыдала в машине перед работой. Как это все быстро проходит, оказывается.
0: Знаете, давайте еще один добавим комментарий, вот просто в тему. Ну вот это прям мой фаворит. Дмитрий пишет. Свой выпускной в 1997 году не помню вообще. Наверное, потому что он был максимально скучный. Спортзал, столы с едой, магнитофон и все. А вчера был на получение аттестата дочери. Та же школа, тот же актовый зал и то же кресло, и я как будто перенесся в прошлое. Радость, умиление, гордость за дочь и слезы 46-летнего мужика среди 5 классов и полусотни гостей родителей. Вот это был, наверное, самый крутой день в моей жизни.
1: Ух ты! От Евгения сообщение. Вспоминаю, выпускной детей тоже плакали. Класс рук от счастья, что моя Настя упорхнет. И от грусти, что мой Сашка за ней вслед. Плакали жена и теща от умиления. Почти плакал и я из-за этих чертовых новых туфель. Ну а детям отдали на растерзание квартиру для продолжения выпускного и, собрав запасы, валидола укатили на дачу. За что нас и обожает весь их бывший класс.
0: Так, приключения от Натальи. Пишет, выпускного как такового не было, класс был недружный, после получения дипломов разбились на группы и праздновали отдельно, а вот как я добиралась на выпускной, это приключение. Я еду вся такая красивая в трамвае, и трамвай вдруг сходит с рельсов. И той рукой, которая держалась за поручень, та рука не удержалась, и она сорвалась. И с размаху она прямо локтем мужчину в скулу бабах. Ну, тот смотрит, выпускница, ничего не сказал. А пишет, все кричат и ругаются. Пару остановок, пришлось идти пешком. Соответственно, новые туфли, натерла ноги. Классика, абсолютная классика, да. Эти туфли, конечно.
1: Смотрите, от Анастасии чудеснейшее сообщение. Это был замечательный день, который я запомню навсегда. До сих пор помню, как мы всем классом танцуем под Миранда Энджелс. Одному нашему другу звонит мама и говорит, что он поступил в МГУ. Помню, как он прыгал, а мы все кричали ура. Потом была лучшая вечеринка в моей жизни. Жизни, когда каждый ощущал, что вся жизнь еще впереди.
0: Так, выпускники здесь. Ну? Танцуем.

0: Интересно, под что они сегодня будут
1: танцевать. Сейчас кого-то по сердцу ностальгия гладит. Да, есть такое? Есть, конечно.
0: Так, еще успеем что-нибудь
1: озвучить?
0: Давай,
1: один коротенький. Есть что-нибудь?
0: Слушай, а вот есть еще такие сообщения из серии. Доброе утро. В 9 классе провели линейку в актовом зале, вручили аттестаты, разошлись. В техникуме просто выдали аттестаты в деканате. В институте провели небольшой концерт, после выдали дипломы, группы даже не собирались. Как таковых выпускных не было. После выпуска так и не собирались.
1: Эх. Всякое бывает, с другой стороны.
0: Да,
1: ну
0: ладно,
1: не у всех же это феерия, да? Друзья, совсем скоро мы подведем итоги. Буквально через 10-15 минут вы еще успеете отправить свой комментарий. Каким был ваш выпускной, расскажите. Вдруг именно вы заберете главный приз этого утра.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Даррен Хейз и его Insatiable на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, как и обещали, прямо сейчас будем говорить о кино в преддверии чудесного уикенда группы Queen.
1: Радио 7. Синематека.
0: Все мы прекрасно знаем, что музыку группы Queen часто называют рок-барокко, вот из-за ее театральности и изысканности. И мы сегодня собрали для вас несколько пышных фильмов в этом стиле, для которых композиции Queen или королевы были бы идеальным дополнением.
2: Так, ну давайте начнем с картины «Отель Гранд Будапешт». Это картина 2014 года, ироничная криминальная комедия о приключениях такого эксцентричного консьержа Густава. Густав же его звали? Да. И его юного помощника. Они оказываются втянуты в кражу бесценного произведения искусства и погоню за огромным наследством богатой династии. В общем, картина Андерсона восхищает безупречной симметрией и такой, знаете, сочной картинкой. Каждый кадр похож на фотографию.

0: фотографию с коробки конфет. Абсолютно. Это настоящее барокко от мира современного кинематографа. Такое пышное, детализированное и до краев наполненное чистым визуальным восторгом.
1: Далее лента «Фан-фан тюльпан». Это дерзкая приключенческая мелодрама о веселом авантюристе, который записывается в армию короля Людовика XV после того, как цыганка нагадала ему женитьбу на королевской дочери и блестящее военное будущее. Это просто настоящая глэм-рок-комедия «Плаща и шпаги». Пышное кружево, легкомысленные корсеты, придворные глупости, драки на люстрах и абсолютный триумф бунтарского духа свободы. И это кино, которое не пытается быть серьезным, а просто дарит радость и драйв.
0: И еще давайте обратим внимание на картину, которая называется «Видок». Это у нас уже 2001 год. Мистический детектив о поиске призрачного убийцы в маске, орудующего на улицах Парижа и забирающего души своих жертв с помощью зеркального плаща. Расследовать дело, вот, собственно, во всего этого берется молодой журналист. Лента не боится использовать темные, перенасыщенные цвета и безумные ракурсы. И не только этим она прославилась. Это один из первых проектов, где цифровые технологии использовались настолько смело, что ах. К сюжету фильма могут возникать, конечно, вопросы, но его мрачная, невероятная стильная атмосфера в любом случае запоминается надолго.
2: Синематека на Радио 7.

0: Ава Макс на радио 7 на 7 холмах. Друзья, мы готовы подвести итоги этого пятничного утра.
1: Утро на 7 холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Какое-то невероятное количество и трогательных, и смешных историй. От Евгения еще прочту. Говорит, шикарный был выпускной. Наш выпуск был последним в истории школы. Дело было в Германии перед выводом, да, наших войск. Я юный, румяный, костюм, бабочка, бритые виски под ванила айс, сам себе желанный. В общем, играю на клавишах и пою в составе школьной группы. Ловлю восхищенные взгляды девочек. Красота. Ну, а дальше слезы учителей, родители наши, все растроганы. Ведь многим уже больше, ну, не усуждено уже увидеться. Ну и к середине потихоньку появляются пакеты, определенные, ну, кое с чем, и дальше полное веселье. В итоге бабочка потеряна. Хорошо. Бабочка потеряна, брюки испачканы кремом от торта. Кому-то из девочек хотел в кармане спрятать кусочек. Девочки все перецелованы, губы обветрены, мозг заполнен воспоминаниями на всю жизнь.
0: Отлично. А с музыкой прямо сложилось, да, очень хорошо. Юля пишет, наш выпускной был в 1987 году. И именно в этом году в Измайлово запретили отмечать выпуск в самой школе, а всех выпускников просто согнали в большой концертный зал. Мы были расстроены, большая часть класса туда не пошла. И в итоге мы отмечали выпуск дома у одной из девчонок, а часам к 6 пошли пешком через весь район с гитарами встречать тех, кто пошел на общую районную вечеринку. Пели и шумели всю дорогу, были очень счастливы. Соседи, простите. С одноклассниками до сих пор общаемся и дружим. И огромный привет выпуску 1987 года школы 646.
3: Ух ты. Класс. Так, слушайте, свежайшая история практически. Выпустилась из школы в прошлом году. Поэтому воспоминания еще свежи. Изящное голубое платье, колечко и сережки в цвет, кремовые туфли на высокой платформе и мой красный аттестат и две золотые медали. Ха-ха. Награда за усердные труды на протяжении 11 лет и за 100 баллов ЕГЭ по-русскому. Лиза, какая вы молодец.
0: Вот это да.
3: Да, потом пересаживаемся в автобус, громко слушаем музыку на весь салон. И вот мы уже на ВДНХ. На мероприятии собралось 45 тысяч выпускников со всей Москвы. В общем, гуляли до рассвета, без интернета. Хочу сказать спасибо мамуле за то, что все это стало реальностью. Знаю, ты сейчас на работе и тоже слушаешь Радио 7. Люблю тебя. Подписано Лиз. Я не знаю, точно ли это Елизавета, но вот подписано Лиз.
0: Ну и полярная история перед объявлением победителя. Елена Розова пишет. Выпуск 92-го года. Платье сшито из шторы. Родители позже детей вернулись с выпускного.
3: Что?
0: Это тоже классика, знаете ли, в своем роде. Друзья, мы готовы объявить победителя. История совершенно шикарная. Сейчас Света ее для вас зачитает.
3: Да, это у нас Александр писал. Мы уже это озвучивали. Но огромное какое-то количество лайков собрал этот комментарий. Поэтому мимо пройти не можем, объявляем. Итак, в тот год, не знаю, как сейчас, было запрещено отмечать выпускную ночь в кафе и ресторанах только в школьной

0: столовой. Горячительное было категорически запрещено. За неделю до дня X выбрали 7 отцов. Практически 7 отцов-основателей, да? В общем, 7 отцов-выпускников для наблюдения и соблюдения всех правил поведения выпускной ночи. В итоге, через час после старта, эти 7 сухофруктов-наблюдателей, ну, в общем, уже были не в себе. И со словами «Сейчас мы вам покажем, как нужно отмечать выпускной», устраивали конкурсы по танцам против учителей, учили, как танцевать в 80-е. Утром же один из наблюдателей случайно отпустил всю связку шариков в небо, без команды, конечно, без выпускников, которые для нас предназначались. Было весело и запомнилось на всю жизнь. Ну, а уже дома мама чуть не прибила папу.
1: Это шикарная, шикарная совершенно история. Мы вас поздравляем. Это главный приз этого утра.
0: Александр, спасибо за комментарий. Я часто вижу, что пишете. Ну вот, наконец, победа добралась и до вас. От Радио 7 достается наше уютное, такое же, как наш эфир, да, уютный, красивое и невероятное наше полотенце пляжное.
1: Поздравляем.
0: Да!
1: Ну и, конечно, сегодня мы поздравляем всех выпускников. Вам говорят, что впереди все дороги, все для вас открыто и все лучше впереди. Это неправда.
0: В смысле?
1: Лучше уже не будет. Да шучу, шучу.
0: Да
1: ну подождите.
0: Дима, ну ты
1: все замерли. Все замерли. У кого-то самые значительные события происходят там и после 50, 60 или 70 лет, когда правнуки рождаются и прочее. То есть, в общем, друзья, действительно, все лучшее впереди.
0: Все только начинается, ребята.
1: И пусть потом вы будете вспоминать этот день и также спустя какое-то количество десятков лет также восторженно рассказывать вот такие истории, как рассказывали сегодня нам в комментариях. Спасибо всем огромное. Друзья, до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Ну и помните, сегодня пятница, впереди королевские выходные. Все будет отлично. Прощаемся с вами до понедельника. Спасибо за это замечательное утро. Выпускники, держитесь. Пока.
0: Пока.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен. Непрерывно. С 11 в начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на Радио 7. Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
2: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
0: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. На фоне принятого уже закона, который в итоге должен увеличить поставки топлива на АЗС по всей стране, когда ждать эффект? Главный, естественно, водительский вопрос. Власти ответ дают. Речь вообще идет о поправках в налоговый кодекс, который позволит теперь увеличить объемы выпуска бензина и дизеля в России и в том числе поставлять в страну импортное топливо из Белоруссии прежде всего по низким ценам. Это все причем заработает задним числом, начиная с 1 июня, что компенсирует затраты, сделанные нефтяным компаниям и НПЗ. И главное, еще позволит малым и средним нефтеперерабатывающим заводам, а также нефтебазам, производящим высокооктановый бензин 92 и выше, пользоваться налоговыми льготами. О стабилизации поставок топлива на АЗС власти по срокам говорят в ближайшие дни. В плане турпоездок из-за России на Ближний Восток пришла очень важная новость о том, что Росавиация сняла вообще все ограничения на полеты в Иран, в том числе в ночное время. То есть теперь вылеты авиакомпаний от нас в эту страну и, в принципе, в государство Персидского залива снова могут происходить круглосуточно, никаких ограничений нет вообще. При этом Минтранспорт и Росавиация продолжают мониторить, конечно, работу воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Это в принципе, но это вещь обычная, ежедневная. Обратно ситуацию откатят только при осложнениях там обстановки. Пока же, наоборот, все ограничения на полеты сняли. Напомню, что до этого власти официально отменили рекомендации российским туристам воздерживаться от посещения стран Персидского залива. Это связано как раз с прекращением военного конфликта между США и Ираном и в связи с общей стабилизации ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в принципе. После того, как американская корпорация Apple удалила из своего интернет-магазина приложений App Store все приложения и сервисы российского холдинга ВК, это в том числе еще Одноклассники, Дзен, Mail.ru, и в Минцифры после этого назвали это решение чисто политическим, а в Кремле после этого официально всем рекомендовали в России переходить на гаджеты с операционкой Android и на отечественные платформы, естественно, у пользователей возникло подозрение: неужели все? Так вот, эксперты это подозрение подтверждают. Да, главные участники киберсферы уверены у нас в стране, что через действия корпорации Apple на самом деле речь идет о мести властей США в отношении действий властей России по созданию у нас инфраструктуры цифрового суверенитета. То есть главная перспектива – Apple не планирует продолжать присутствовать на российском рынке, даже если бы самим технопредпринимателям из Америки этого бы хотелось ради денег. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на радио 7. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка?

и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на Радио 7. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: Конечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
0: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: 7. Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
16: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
17: Я в панике. Доллары забыла купить.
18: Зачем доллары?
17: А как за границей платить?
18: Плати по миру.
17: Как?
18: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
17: Ага.
18: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
17: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
18: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». В воскресенье за час до полуночи шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления великолепной четверки. Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Без комиссии.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
5: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
0: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 17 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом России в Абхазии. Указ опубликован на портале правовой информации. Ранее на эту должность Гладкова рекомендовал назначить комитет Госдумы по делам СНГ. Одновременно комитет рекомендовал отозвать оттуда действующего посла Михаила Шургалина, занимавшего этот пост с мая 2022 года. Напомню, Гладков отработал в Белгородской области более 5 лет. В 2020 году он сменил губернатора Евгения Савченко, а на выборах в 21-м победил, набрав более 78% голосов. 13 мая Вячеслав Гладков досрочно ушел в отставку, не раскрыв причину этого решения. Армения полностью лишилась возможности экспортировать рыбу в Россию. Как пишет РИА Новости, сегодня Россельхознадзор приостановил поставки с последних 2 предприятий, у которых еще оставалось такое разрешение. Сообщается, что системные нарушения были выявлены в ходе проверок. Оба предприятия работали в режиме усиленного лабораторного контроля со стороны России. Запрет будет действовать до устранения нарушений и предоставления подтверждающих документов. Осеннее повышение тарифов ЖКХ могут отменить. Как пишет Лента.ру, такой законопроект внесли в Госдуму. Авторы инициативы предлагают закрепить правило, по которому тарифы можно будет повышать не чаще 1 раза в год, а каждую индексацию согласовывать с Госдумой. Кроме того, рост тарифов, по их мнению, не должен превышать уровень инфляции. Депутаты считают, что такие меры помогут снизить финансовую нагрузку на россиян. Сейчас следующее повышение цен на ЖКХ ожидается 1 октября. В поездах дальнего следования появилась возможность забронировать столик в вагоне «Бистро». Сервис будет доступен, начиная с 29 июня. Однако бронирование уже открыто, заявили в РЖД. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно при покупке билета на сайте кликнуть по ссылке «Резерв стола» в вагоне «Бистро». Также услугу можно приобрести к уже оформленному билету в разделе «Мои заказы». Оформить бронирование нужно не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда с начальной станции маршрута. При этом отмечается, что посещение вагон «Бистро» по-прежнему можно и в традиционном формате в порядке живой очереди.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах»

0: Йорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Ушел из жизни экс-министр обороны Сергей Иванов. Ему было 73 года. О причинах смерти не уточняется. Иванов был одним из самых доверенных лиц Владимира Путина. Вместе они работали в КГБ по Ленинграду. Потом оба ушли в разведку. В 98 году Путин, уже возглавив ФСБ, позвал Иванова к себе заместителем. А через год, став премьером, Иванов получил пост секретаря Совета Безопасности. В 2001-2007 годах он занимал пост главы Минобороны. Затем был зампредом правительства, позже возглавил администрацию президента. В преддверии выборов 2008 года Сергей Иванов считался одним из главных возможных преемников Владимира Путина. Последние 10 лет Иванов занимал пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. МИД вновь рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Молдову. В министерстве заявили, что в аэропорту Кишинева россияне сталкиваются с досмотрами, допросами и длительным ожиданием в транзитной зоне. У прибывающих также требуют добровольно передавать мобильные устройства для изучения содержащейся на них информации. Внешнеполитическое ведомство также сообщило о случаях отказа гражданам России во въезде в Молдову после таких проверок. Кроме того, при вылете из Кишинева досмотровые процедуры могут затягиваться, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы. Температура воздуха в турецкой Анталии достигла 47 градусов. Причины называют африканский антициклон, вызвавший ранее хаос в Европе. Из-за изнуряющей жары улицы города опустели, а пляжи заполнились отдыхающими. Местные жители и туристы на фоне высокой влажности предпочитают проводить время у моря. По данным турецких СМИ, температура морской воды у побережья Анталии составляет сейчас около 30 градусов. На всех станциях МЦД к концу года заработает оплата по биометрии. Таким образом, сервис станет доступен на всех основных видах столичного рельсового транспорта – метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщил Сергей Собянин. С сегодняшнего дня оплату проезда по биометрии запустили на первом московском центральном диаметре до конца июля. Он появится на турникетах МЦД-2 и МЦД-4, а до конца года на МЦД-3. На этом у меня пока все. Доброго вечера!

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы отправляемся на прогулку в один из самых необычных уголков Москвы – сад-аквариум, который расположился на Большой Садовой. Это самый старый и самый маленький парк в Москве. Начнем с того, что еще в конце 18-го, начале 19 века здесь были огороды и пруд Новодевичьего монастыря. Но время шло, и в 1875 году эти земли перешли во владение предпринимателя Петра Губонина. А настоящий поворот в судьбе места случился в 1892 году, когда на этой территории прошла первая московская электрическая выставка. Событие, которое привлекло около 100 тысяч посетителей и показало москвичам чудеса техники того времени. Вдохновленные успехом выставки, владельцы решили создать здесь увеселительный сад. Так, в 1893 году он и открылся под названием «Чикаго» в честь Всемирной выставки в США. За короткое время пустырь превратился в тенистый сад. Сюда привезли вековые деревья из Подмосковья, разбили цветники, установили фонтан с водопадом и ажурные башни для иллюминации. Однако, как известно, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Размах и финансовые просчеты быстро дали о себе знать, и уже к сентябрю того же года заведение закрылось. Осенью 1893-го управление перешло к балерине Лидии Гейтон, которая адаптировала театр для зимних сезонов, а в 1898 году арендатором стал французский антрепренер Шарль Амон. Именно он дал саду знакомое нам название «Аквариум». Говорят, что в одной из беседок стоял большой аквариум с рыбами, хотя, возможно, имя было позаимствовано у популярного сада в Санкт-Петербурге. На рубеже веков аквариум превратился в настоящий центр культурной жизни. Здесь выступали Вера Комиссаржевская и Леонид Собинов. Дебютировала частная опера Сергея Зимина, а на арене проходили чемпионаты по борьбе с участием самого Ивана Поддубного. В саду работали тир, кегельбан, фотосалон, зимой заливали каток, а в 1910 году открылся один из первых в Москве роллер-дромов. По вечерам запускали воздушные шары. Новинка, которая будоражила воображение публики. Немало ярких страниц, связанных с советским периодом. В 1920-е годы здесь блистал Леонид Утесов, работал мюзик-холл, а позже открылся театр оперетты. В 1934 году в Зимнем театре снимали сцены из знаменитой комедии «Веселые ребята». В 1959 году на месте старого театра появилось новое здание театра имени Моссовета, и сад стал его зеленым фойе, уютным местом, где зрители прогуливаются перед спектаклем. Я тоже не буду скрывать, люблю тут бывать, когда смотрю что-то с участием своего соседа по даче, Саши Емельянова. Особую литературную славу аквариуму принес Михаил Булгаков, который жил неподалеку. Считается, что сад и располагавшийся здесь мюзик-холл стали прототипом театра варьете в «Мастере и Маргарите». Сегодня, после комплексной реставрации в 2024 году, сад вновь радует москвичей и гостей столицы. Отреставрированы фонтаны «Аполлон» и «Сатир», искусственный ручей, колоннада, историческая ограда и фонари, воссоздающие облик старинных газовых ламп. Мощеные дорожки, ухоженные газоны и тенистые аллеи приглашают нас на прогулку, туда, где оживает история и где каждый уголок напоминает о ярких страницах московской жизни. Хотя все очень маленькое, но мощное. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: почувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон «Ашан Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
11: «Алые паруса». Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. В Крыму вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом заявили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов. По словам Развожаева, режим вводится до улучшения ситуации, направлен на то, чтобы жителям и бизнесу было проще получить компенсации за ущерб от отключения электроэнергии. Графики отключения электроснабжения на полуострове действуют с утра четверга, а сами перебои начались с утра среды из-за украинских ударов, и это на фоне дефицита топлива. Решение о графиках принято по указанию системного оператора для ликвидации перегрузки в энергосетях. Владимир Путин подписал закон, который кратно повышает налоговые пошлины для мигрантов. Так, пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу увеличивается до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Сбор за оформление российского гражданства обойдется в 12 раз дороже. Вместо 4 тысяч рублей заплатить придется 50. Стоимость оформления вида на жительство увеличится в 5 раз с 6 до 30 тысяч рублей. Получение разрешения на временное проживание подорожает почти в 8 раз. До 15 тысяч рублей. С начала года сотрудники МВД изъяли более 500 000 сим-карт, которые использовались в мошеннических схемах. По данным ведомства, за этот период также было изъято свыше 500 сим-боксов, применявшихся злоумышленниками для массовых обзвонов. К ответственности привлечены более 300 человек, причастных к противоправной деятельности. В ведомстве подчеркивают, что обслуживание сим-боксов является прямым пособничеством аферистам, так как позволяет им массово обзванивать граждан, обходя системы защиты операторов связи. Букингемский дворец перестанет быть главной резиденцией британского монарха. Король Карл III и королева Камилла не переедут туда после окончания масштабной реставрации в марте следующего года. Они продолжат жить в расположенном неподалеку дворце Кларенс Хаус. Как пишут британские СМИ, монаршей чете уже за 70, и они не хотят менять свой образ жизни и тратить силы на переезд вместе со всем своим двором. Букингемский дворец стал официальной резиденцией британских монархов в 1837 году. Он останется на административной штаб-квартире королевского двора. Пока это все. Доброго вечера.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Радио 7.

0: Москве 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Тревожную кнопку ввели на госуслугах для уведомления о мошенничестве. С помощью этой функции россияне смогут пожаловаться на аферистов. Сигнал окажется в государственной информационной системе. После этого банки, правоохранительные органы и операторы связи будут знать о том, что человека обманули. Закон также обязывает операторов связи блокировать номера мошенников. Если этого не произойдет, то его обяжут возместить ущерб. Однако человеку, чтобы получить компенсацию, нужно будет получить постановление об открытии уголовного дела. Новый документ вошел во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. С 1 июля Центробанк вводит лимиты на выдачу кредитов. Банкам и микрофинансовым организациям теперь будет сложнее одобрять займы гражданам с высокой долговой нагрузкой. Также изменятся правила учета доходов потенциальных заемщиков. В расчет будут приниматься только поступления с четкой маркировкой: зарплата, пенсия, соцвыплаты. Как отмечается, с 1 июля для усиления борьбы с дропперами банки начнут обмениваться данными об ИНН-отправителя и получателя при переводах. В отличие от номера карты или паспорта, ИНН изменить невозможно, и это серьезно усложнит жизнь мошенникам. Для обычных пользователей процедура переводов никак не изменится. В Москве подвели итоги обязательного госэкзамена и начали прием в колледжи. В этом году экзамен сдавали более 113 тысяч столичных девятиклассников. По словам заммэра Анастасии Раковой, около 90% учеников, сдававших 4 предмета, получили оценки хорошо. Число троечников сократилось вдвое. Отмечается, что почти 42 тысячи выпускников выбрали сдачу двух экзаменов и поступление в колледжи. 26 июня там стартовала приемная кампания. В этом году количество бюджетных мест увеличили на треть, до 50 тысяч. Абитуриентам доступны более 150 специальностей, включая 8 новых направлений. 40% респондентов предпочитают проводить свой идеальный отпуск на родине. Сочи отдали предпочтение 9%, Республике Крым – 8%, другим курортам Краснодарского края – 7%. Следом идут Петербург, Горный Алтай и Байкал. Согласно опросу, зарубежный отдых выбрал каждый третий. В тройку лидеров попали Турция, Италия и Таиланд.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Нынешним летом одной из главных достопримечательностей Москвы станет Эрмитаж, а точнее мультимедийно-выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это уникальная цифровая экспозиция, созданная с помощью передовых современных технологий, включая искусственный интеллект, VR, 3D-мэппинг и голографические проекции. С их помощью можно совершить виртуальную прогулку по всему Эрмитажу и увидеть 6 его самых красивых уголков. Иорданскую лестницу, лоджию Рафаэля, галерею героев войны 1812 года и самые впечатляющие залы. Все они скопированы и воссозданы во всех подробностях, от расписных потолочных плафонов до бесценного наборного паркета. Также посетителей великолепного Эрмитажа ждут оживающие картины из коллекции Эрмитажа реального. Еще выставка мультимедийных копий главных шедевров собрания, картин и трехмерных голографических скульптур, демонстрация световых шоу на макетах фасадов музейных дворцов, а также редкая возможность заглянуть за кулисы, увидеть документальные фильмы о работе музейных реставраторов. Для посещения выставки создан аудиогид. Он сделан в формате аудиоспектакля и озвучен известными российскими артистами. Впервые этот масштабный проект представили пару лет назад в Нижнем Новгороде. А затем великолепный Эрмитаж отправился на длительные гастроли. Последние полгода, например, его показывали в Сеуле, где строится один из новых зарубежных филиалов главного отечественного музея. А вот теперь выставка добралась до столицы и обосновалась в креативном пространстве «Новый манеж». И с 25 июня до конца августа москвичи могут совершенно серьезно говорить: «Эрмитаж есть у нас дома».
0: «Вояж» только на «Радио 7».

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

Friday night to everyone.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. Сегодня и завтра любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Группа Queen в концертном зале «Радио 7». В воскресенье за час до полуночи шоу продолжается. Слушайте лучшие выступления «Великолепной четверки». Уикенд группы Queen. Только на «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.